0: Как самая хоруга?
1: Хаг самех.
0: Мата шири лану хаг самая?
1: Аня шири лахам шир хасиди ал аабат ашем.
0: Бевакаша.